0: лакши бег, средни бег, гуди бег, цигари бег, секси, цигари бег, секси.
1: Хитове без ограничения. Утра.